0: Радио Рация.
1: Самолетами небо распорото, як иголками дырки светятся.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Зима. Варежки, шалик, фляжка. На улице моей висит растяжка, что году худко к этому конец. Хэндс-фри, и в кишенях руки, вы хочешь согреться, тиснуть гуки, смагаются стареньким МП3. Не,

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рация».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Витаю, это программа «Евразум».
5: И самые важные подеи и сенсы четверга 10 вересня.
4: Джон Коул обещает вызволить 1000 белорусских политзняволенных. Але что за статнями?
6: Джон Коул говорит про то, что мы готовы вызволять усих белорусских политзняволенных. И тому эта лишь бы 1000, она ну, фактически не является такой докладной.
5: Былога адвоката Виктора Бабарыкі осудили на 3 года зняволення.
7: Дудь никогда не был членом политической команды, он никогда там не стоял там ни в каких чатах, не принимал никаких обсуждений. То есть он всегда занимался исключительно вопросами защиты прав Виктора Бабарыкі.
4: Белорусский режим и сам не хочет быть съеденным Россией.
8: Справа у тем, что сценар поглынения у Минску его так само, как минимум на том же самом узровне, остерегаются так же, как остерегаются на Заходе.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврозум. Адваката з Дмитра Лаєўскага, які ў свой час абараняў Віктара Барбарыку, Максіма Знака і Алеся Бяляцкага, асудзілі на 3 гады зняволення.
1: Адваката абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і ў дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Падставай для гэтага сталі яго інтэрв'ю незалежным медыя. Пра гэта кажа яго сябра і былы калега Яўген Пыльчанка.
0: Суд над Лаеўскім пачаўся 2 верасня ў мінскім гарадскім судзе. Абвінавачванне сцвярджала, што ў інтэрв'ю адвакат распаўсюджваў свядома ілжывыя звесткі пра сітуацыю ў Беларусі і дзейнасць дзяржаўных органаў.
1: Паводле Пыльчанкі, абвінавачванне не прывяло ніводнага канкрэтнага выказвання Лаеўскага, якое змяшчала б ілжывыя звесткі, і не патлумачыла, у чым заключалася іх ілжывасць. Ён падкрэслівае, што пераважна гаворка ішла пра меркаванні і ацэначнае суджэнні адваката.
0: Сам Пыльчанка таксама абараняў Віктара Барбарыку. Яго пазбавілі адвакацкай ліцэнзіі ў 2021 годзе. Тады ў кастрычніку Барбарыка застаўся без адвакатаў. Усе 4 яго абаронцы былі адхілены ад адвакацкай дзейнасці.
1: Калі супраць апошняга абаронцы Барбарыкі распачалі дысцыплінарную вытворчасць, Лаеўскі сказаў, здаецца, каментары залішнія.
0: А вось што напісаў сам Барбарыка ў соцсетках, даведаўшыся пра прысуд свайму адвакату. Нават разумеючы, што ў нашай краіне прававы дэфолт і гэта не першы прысуд сумленным людзям, усё роўна не магу паверыць, што гэта здарылася з Дзімам. Яго судзілі проста за выкананне свайго прафесійнага абавязку. Строгае захаванне адвакацкай і чалавечай этыкі.
1: Лаеўскі не быў членам каманды Барбарыкі. Ён проста выконваў свае абавязкі абаронцы. І не гледзячы на прававы дэфолт у краіне, ён заставаўся ў Беларусі.
0: Корэспондэнт Еўрарадыё Тарас Тарналіцкі папрасіў былога чальца каманды Віктара Барбарыкі Івана Краўцова пракаментаваць гэты прысуд.
2: Вуголь, як ты самого Дмітрия запомнив, як чоловіка, які у його були каштовності, ось що ти можеш особисто розповісти про його?
3: Ну, я бы сказал бы, что он смелый человек прежде всего, потому что, насколько я помню, даже в 2020 году, когда начались обыски в Белгазпромбанке, и впервые мы задумались о защите, да, о том, что нужен адвокат, и вот Дмитрий и Наталья Мацкевич, по-моему, они пришли поговорить с Виктором Барбарыко, они с ним разговаривали отдельно, вот, то... Ну, была видна решительность. Да, я, честно говоря, таких решительных и смелых адвокатов практически не встречал. Вот. И то, как он комментировал ход дела потом... То есть в этом смысле он такой, да, он человек очень консистентный и редкий, я бы сказал, вот в этом отношении. Ну, смелость – это, наверное, вот главное слово, которое… Ну, смелость, значит, в хорошем смысле. То есть потому что если он как бы взялся за дело, он действительно довел его до конца. Да, ну, я практически уверен, что наверняка были какие-то сложности. Я могу себе только представить, с каким давлением может сталкиваться адвокат, который занимается делом довольно известным политического активиста, деятеля. Можно вспомнить, как Людмилу Казак, адвоката Марии Колесниковой, прям похитили среди улицы, она должна была уехать. Поэтому, ну, это, да, нужна приверженность делу, смелость и храбрость, чтобы это делать.
2: Як ты думаешь, есть у тебя, может, информация, чему Дмитрий все-таки заставался в Беларуси, чему было такое решение?
3: Ну, я не веду, честно говоря, потому что мы с Дмитрием практически не общались, точнее, вообще не общались последние годы, мы не общались. Мы немного общались на первых этапах, когда было следствие, но опять же, Дмитрий никогда не был членом политической команды, он никогда там не состоял там ни в каких чатах, не принимал никаких обсуждений. То есть он всегда занимался исключительно вопросами защиты прав Виктора Барбарыка в данном случае. Вот, у нас с некоторыми членами команды были также заключены договора на защиту с бюро Лаевский и партнеры. У меня, например, был договор, который мы заключили еще в августе 2020 года на случай задержания. Вот, и я думаю, что для Дмитрия очень ценно оставаться в Беларуси, очень ценно все равно даже в роли, скажем так, консультанта или эксперта по праву или правам человека – ну, помогать как-то обществу, которое сейчас вот под этими тисками. И я очень хорошо понимаю, многие бы остались в Беларуси, если бы у них была такая возможность. Наверное, ты бы остался в Беларуси, я бы остался в Беларуси. Вот. И мне кажется, с учетом того, что он действительно хорошо очень выдерживал эту линию именно адвокатской практики, то, возможно, это позволило ему какое-то время, вот, скажем так, пройти по этому тонкому льду. Вот. Потому что, действительно, ты прав, иногда бывает, что самые мелкие поводы приводят к тому, что людей сажают на большие сроки. Вот. Поэтому я тут могу только судить, как-то реконструируя. Мне кажется, что это его жизнь. Беларусь – это его жизнь, адвокатская практика – его жизнь, право – это его жизнь. И, конечно, он, наверное, понимал, что в эмиграции этого всего не будет.
2: Як ты сам принял этот присуд? И что ты думаешь на ход этого политического переследования Дмитрия?
3: Ну, у нас после 2020 года адвокатура в целом попала под серьезный прессинг, да, государства. Адвокатов лишали лицензии, насколько помню, Лаевского тоже лишили лицензии в свое время. Понятно, что это все такое политическое решение, потому что адвокаты действительно играли большую роль, скажем так, в защите гражданских свобод и прав. И надо сказать, что все эти адвокаты, с которыми я имел дело, они при этом всегда ценили профессию, ценили право на практику и на лицензию. И я практически не встречал адвокатов, которые бы, например, реально бы, знаешь, как-то влезали бы в политические вопросы. Да, тот же там Дмитрий, он всегда был максимально аккуратен, он всегда был обособлен от каких-то политических вопросов и вел себя очень достойно. Поэтому, да, мне кажется, что адвокатура – это такой, ну, по крайней мере, в Беларуси у нас всегда как бы с уголовными делами были сложности. У нас экономически работали суды более-менее. Насчет уголовных дел – это такая часто больше психологическая поддержка вот того, кто под следствием находится. Но, безусловно, так и приговор, в принципе, политический. То есть тут даже нечего гадать. Не там, не какие-то там финансовые вопросы, как обычно, под их видом тоже часто там создают политически мотивированные дела. А здесь прямый приговор сам по себе, можно сказать, политический.
0: Нагадаем, што ў 2020-2021 годах Дзмітр Лаеўскі абараняў палітыка Віктара Бабарыку і адваката Максіма Знака. Адразу пасля вынясення прысуду па той справе яго выключылі з калегіі адвакатаў.
1: А ў 2011-2012 годах Лаеўскі абараняў у судзе праваабаронцу Алеся Бяляцкага. Пасля той справы пад ціскам ён быў вымушаны на некалькі гадоў пакінуць адвакатуру. Далей у праграме «Еўразум».
0: Беларускі рэжым і сам не хоча быць з'едзеным Расіяй.
4: Справа ў тым, што сцэнар паглынення ў Мінску яго таксама, як мінімум на том же самым узроўні, асцерагаюцца так же, як асцерагаюцца на Захадзе.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. So sweet.

0: Игра Белорусская радио рация. Так само далее мы рассказываем о белорусской истории. Вось наша черговая суразмуца кажа. Тут меня вельми тепло прымают. Это як мой домовый наш мат, что сменила, але не змогла примусить съехать меня отсюль. Свою историю до досвідом иммиграции поделилась белорусская, кая живе в Украине, Евгения Федорец.
1: У меня муж родился и жил в Украине, поэтому мы долго об этом не думали. Я просто переехала на его родину.
2: Чому вы приняли решение заставаться в Украине после того, как началась полномасштабная война? Как это было?
1: В первые дни войны мой муж пошел добровольцем защищать свою страну. И я не знаю, откуда просочилась эта информация, но буквально через пару недель мне начали звонить и писать в Вайбер разные спецслужбы Белоруссии. Под разными предлогами они не сознавались прямо по поводу чего они мне звонят, выдумывали разные истории, что якобы у меня там во дворе в Белоруссии не покошена трава, и они хотят со мной из-за этого встретиться, хотя там собственник дома не я. И, в общем, как-то вокруг да около ходили и начали понемногу угрожать, что якобы на меня открыто дело, я в розыске, и они очень хотят со мной пообщаться.
2: С какими головными проблемами вы столкнулись, будучи у иммиграции в Украине? Эти протягиваете сутыкаться зараз?
1: Наверное, моя главная проблема в том, что здесь отменили мое белорусское образование. По специальности я юрист, но белорусский диплом мой больше здесь не признается, поэтому я не могу себе найти какую-то хорошую обеспеченную работу. Ну, у меня и так неплохая, но на какие-то места, которые связаны со своей специальностью, я претендовать не могу. И второй момент. Я пытаюсь сейчас подаваться на гражданство, потому что все-таки выходит срок моего белорусского паспорта, и как быть здесь дальше, я не представляю возможным. И все-таки это, наверное, моя первая попытка за все 4 года податься на гражданство, потому что до этого и в областной миграционной службе, и в каких-то локальных, в разных городах я узнавала у специалистов, и они говорили, что в данный момент гражданами Белоруссии и России не занимают. Сейчас у меня появилась возможность податься на гражданство только из-за того, что вышел новый законопроект, по которому жены военнослужащих могут получить квоту.

на нас звалилось похмелье, быццам нехто ударил за вухла. Мы на все поставились, то мели, ну, а карта раптом не поисла. Не было у нас силы, как спыниться, коли банк спокутливо расте.

0: Доброго дня вам жадаю, гэта беларуская радио рация, 11 день вересня, пятница. Доклада по уходине зараз застаецца до 9 Беларуси, до 8 Польши.
1: Раніца з рацией.
0: Так само, что тут хотелось бы рассказать о народном календаре 11 вересня Ивана Калина секти Ивана Посны. Именовито этот день в уявлении наших предков славился и ставил кончатковую кропку на лете. Журавы на Посного Ивана летят на полдень, зима будет ранней да суровой. Коли минует 11 вересня, вы убачите у небе журавлинный клин, значит, осень будет короткой, да першага снегу чекаем уже не в забаве, вось бачите, здається, такий сьогодні сонячний день, і народні прикмети нам повідомляють, що може і недалеко бути від нас уже сніг. Розповідаю про надвор'я. Тут зараз температура повітря плюс 11 у Лиді Городні, де Волковиську, 9 зараз у Білостоку, де Хайновці, 9 у Бересті, 10 у Кубрині, 11 у Пінську. Максимально чекаємо сьогодні у день плюс 17-19, де таким чином буде розвиватися надвор'я, сонце переважно сховається у день, а увечеру месяцами может собраться и дождь. Полночно-заходний ветер от 4 до 9 метров за секунду. Местами могут быть незначные порывы. Ну и так само повышенный атмосферный тиск. Трошечки в день снизится, а потом знову будет повышаться. За утро 12 вересня умовы надворья протягнуть, формировать неустойливые поветренные массы, на полдне господарить фронтальный подел. Облачно с прояснениями, местами за утро не выключаются, но такие невеликие дожди. Завтра температура поветра плюс 18, плюс 19 всю неделю, плюс 17 всю понеделок. Так вось про надворье нам ближайше, навод на початок наступного тыдня, да на гэтые выходные.
2: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
4: 11 вересня, пятница. У Супраці адкрыцца выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, першая, чым стала каралевай, як апраналіся шляхціць яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы знойдзеце на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Залатыя шаўкавыя стужкі, вышыўка, гарсеты, крыналінавыя стужкі і традыцыйнае беларускае адзенне. Кожны выраб быў створаны на аснове гістарычных крыніц і з выкарыстаннем аўтэнтычных тэхнік. Падчас вернісажу Кацярына Ваданосава правядзе аўтарскую экскурсію, ды раскажа, як аднаўляецца адзенне, якія сэнсы хаваюцца за кожным вобразам і адкуль бяруцца звесткі для іх рэканструкцыі. Вернісаж выставы Кацярыны Ваданосава і «Строй» у городской библиотеке у Супраці пачнецца 18-й гадзіне. Будзе она працаваць до 27 лістапада. Фонд Лукаша Горніцкага і Центру культуры у Супраці запрашаюць на 3-й гістарычны фестываль «Рэчыпаспалітая праз стагоддзі». Сёлетняе выданне будзе асабліва глыбока укаранёна ў свет Рэчыпаспалітай і сармацкай культуры. У городской библиотеке после вернисажа выставы «Строй» Катерины Ваданосовой о 19-й године почнется спевацкая лекция профессора Яцека Ковальского «Пригожая сарматия. Господи, верни до нас» або «Слупы сарматского мастацтва». Як выглядае старое Падляшша, гісторыя якога павольна знікаюць з памяці. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза», аддзяленне ў Беластоку, запрашае на сустрэчу з Паулам Срединскім. Разам з ім мы адправімся ў падарожжа па польскай Месапатаміі, зямлі паміж рэкамі Бобра і Нарва. Гэта будзе аповед пра старое Падляшша, яго жыхароў, паўсядзённае жыццё, мясцовую гісторыю і веравызнанні, а таксама пра рэкі, лясы і балоты, якія стагоддзямі фарміравалі жыццё мясцовых супольнасцяў. На сустрэчы таксама будуць прадстаўленыя фатаграфіі, якія дазволяць нам убачыць вядомы рэгіён з іншага пункту гледжання. Павал Срединскі, гісторык, журналіст, аматар прыроды і аўтар кніг пра Падляшша. Гадамі дакументуе гэтыя гісторыі і аднаўляе памяць пра свет, які павольна адыходзіць у мінулае. Актэр выставное кафе с Павлом Серединским, истории с польской Месопотамии, земля помеж реками Бобра и Нарва почнется в 17-й године у помешканнях Белостоцкой ассоциации Клянза, что по улице Витоса. Музей скульптуры Альфонса Карнага у Белостоку запрошает на открытие выставы «Пасля нас» Марюша Филипповича. Вернисаж выставы почнется в 18-й године. Центр культуры у Заблудове запрошает в городский парк на уникальную встречу с культурой и традициями, музыкой и пахом Подляша. Развитание с летом у Заблудове. Это мероприемство, которое сполучает просовывание местной кулинарной спадчины с музычным святом. Початок о 17-й године.
2: Афиша. Культурное життё регіону.
3: Белосток и Подляша.

0: концертов и культурных акций. Потому что перед 2020 годом это были лучше так политические акции, которые завсёды были накированы на некую конкретную подею. А зараз и культурные встречи, они дают чимось встречаться шестей.
1: Белорусы в Чехии все еще пробуют вплывать на политику в Беларуси? Чи сконцентрованы только на себе, на своей деятельности, взаимодопомозе помеж собой?
0: Я думаю, что обидно. Я не могу сказать одно или другое. Что тычется политической ситуации в Беларуси, может быть, так троху боком. Все ж таки, например, стараются и чешские белорусы удельничать в Координационной Раде, как, скажем, подмурок того, той демократии, которая бы могла быть в будущем. Так что не ведаю, чи можно назвать это способом поуплывать на политическую ситуацию в Беларуси. Для меня это, напевно, так. Так, способ поуплывать. А что тычется взаимодопомоги, это так само никуда не поделося. Я мушу признаться, что те люди, которые приехали, белорусы, которые мусили приехать в 2020 году в Чехию, меня уразило, насколько они были, насколько этой подеи, протесты белорусские, насколько на их поуплывали. Част и до всего часу этим людям треба допомога. И я бачу, что сова диаспора спробует допомогчи, подтримать, и главное подтримать этих людей, как они стали на ноги, и тут спробовали свое життё неяк поскладать и протягивать життё с надеей на лепшее в Беларуси.
1: Сколько реального ресурсу людей засталося у активным секторе у диаспоры у Чехии? И нема у вас отчувания, что шмат белорусов просто дистанционировалось от этих активных деяний? Чему мы справу с апатией, чи наоборот?
0: Конечно, были часы, коли одразу после 2020 года, коли этот запал был больше, але я не могу сказать, что зараз есть некая апатия. Не ведаю. Мне так не подается. Наоборот, меня приятно удивляет, что люди все еще активны. Хотя я могу сказать, что некий застался некая группа людей, которая стала активна. Скажем, одна и та же люди. Але я не могу сказать, что они не экстамляются. Не верю в это.
1: Белорусская диаспора в Чехии. Это Беларусь у выгнании? Чи это уже просто чешские граждане, чи там белорусы с неким видом на жыхарства, але с беларускім бэкграундам, якія актыўнішаюць у Чэхіі?
0: Зноў абодва варыянты. Канешне, часцей я бачу, ёсць два супрацьлеглыя бакі. Ёсць і таксама і людзі паміж імі. Першы бок гэта беларусы, которые жывуць у такім, скажам, праўда, выгнанні і нават не ведуць мясцовую культуру, не ведуць мясцовую мову. Живут, скажем, у своим коконе. Але есть и белорусы, которые давно уже отримали громадянство и все еще спробуют неяк поплывать и активно удельничать у мероприемствах для белорусов. И, например, снова, когда узгадать Координационную Раду, цікаво было, что мы пришли на встречу одного из кандидатов, кандидаток, и цікаво было, что не могу сказать и большесть, але там была частка людей, которая навод не может голосовать, потому что они громадяне Чехии. Але все одно они пришли послухать и подтримать, и это так само цікаво и приемно.
2: Любов Каменева каже, что за апошні 6 гадоў беларускай дыяспары ў Чэхіі моцна змянілася ў колькасным складзе, асабліва на пачатку 20-х ды 21-го гаду. Разам з тым вырасла якасць мерапрыемстваў ды колькасць заангажаваных у працэсы супольнасці. Гара беларуская радыёрацыя, наш эфір працягваецца. Таксама ў нашым эфіры зараз ад самай раніцы чарговыя каментары.
3: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
4: Менский городский суд 9 вересня вынес присуд адвокату Дмитрию Лаевскому. Его осудили до 3 годов позбавления воли и взяли под варту в зале суда. Адвоката обвинователи поводили артикулов Криминального кодекса, содейничание экстремистской деятельности и дискредитации Республики Беларусь. Подставы для обвинувачення, поводле яких Лаевскому вынесли присуд, стали его на интервью розным незалежным белорусским медиам у 2020-2021 годах. У тые годы Дмитрий Лаевский оборонял политика Виктора Бабарыку и адвоката Максима Знака. Одразу после вынесения присуду Бабарыку Лаевского выключили с коллегии адвокатов за его выступы в судовых спречках по справе. Еще ранее, в 11-12 годах, Лаевский был оборонцем Олеся Беляцкого. После той справы под тиском он был вымушен на несколько годов покинуть адвокатуру. Светлана Тихановская в связи с присудом Лаевскому заявила, «Учора режим перейшов еще одну мяжу. Дмитрий завсёды дзейнічаў строго по законе, до апошней литеры, але в сучасной Беларуси закон, на жаль, больше ничего не важит для тех, кто захопливает владу». Чому Лукашенко не спыняет репрессии? Здавалося б, на фоне хуткого приезда в Минск спецпосланника президента США Джона Коула, на фоне приезда в Беларусь Анджея Пачобута и видовочного ожидания Минску полепшить отношения с Польшей, можно было бы хотя бы прикинуться, хотя бы часово припынить репрессивную машину. Навошта Лукашенко протягивал репрессии, коли в сегодняшней ситуации никакие массовые протесты внутри Беларуси не выглядают махчимыми. Для Лукашенко политические репрессии – это не только его психологическая реакция на протесты 2020 года, але один надежный способ утримания системы влады. Задача репрессии – не только покарать конкретных людей, але и створить атмосферу страху, у якой люди позбегают любой неухваленной уладами политической активности. Другий мотив – контроль над номенклатурой, державным аппаратом. Репрессии как для звычайных громадян, так и для людей с певной посадой повинны демонстрировать чиновникам, силовикам и бизнесу, что система чекает безумовной полной лояльности. В авторитарных режимах это важно. Страх покарания повинен працевать не только для оппозиции, але и на подпорядкование внутри самой вертикали. При этом улада может лечить, что репрессии працуют, то бок приносит необходимый выник, бо после 2020-2021 года массовые уличные протесты в Беларуси саправды были задавленные. У вынику эволюции режима для Лукашенко репрессии стали не часовым кроком, а сталым механизмом стабилизации системы, якая все больше опирается именно на контроль и примус. Массовые репрессии не были потребны Лукашенко, коли была электоральная поддержка, коли были рейтинги. Теперь этого нема. И значит, ослабление репрессий становится фактором риски для режима.
3: Политика с Виталем Цыганковым.

Игра «Пятница», Белорусская радиорация. Модели с вами так само разом. Шпионский триллер французского письменника признали в Беларуси экстремистским. Цикаво, что там он написал, когда письменник, что прям экстремистским признали в Беларуси про шпионов. 8 человек потерпели от российского удара по жилым доме. А это иншая тема на нашей хвале обовязково. На початку наступной годины мы чакаем новины. И тут у студии у забаве з'явится Владимир Лапцевич. Музыка.

0: Репортаж на белорусском радио «Рация». Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14:10. Программа полторается вечером у 20:30, а так само наступного дня у 9:30. У Беларуси на одну годину позднее.
1: Белорусская радио «Рация» пропонует.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 10 годин в Беларуси, 9 у Польши. Украіна зноў разглядае магчымасць нанясення ўдараў па беларускай тэрыторыі. Аб павелічэнні колькасці правакацый у Еўропе заявіў польскі міністр абароны. Мінчанка нарадзіла трайнят і просіць кватэру.
3: У студии новинок Вадима Рылапцевич.
2: Начнем с информации датычной войны в Украине. Хоть у российских оккупантов покуль нема надейного аналога терминала у Starlink компании SpaceX, яны здольны передавать видеосигнал с допомогой ретрансляторов, установленных у Беларуси уздовж мяжи с Украиной. Про это у интервью газете The Times заявил керовник военной разведки Украины генерал-лейтенант Олег Ивашенко. Яны могут выкористовывать сетку с множеством вышек и ретрансляторов. Это ретрансляторы размещены уздовж мяжи. Мы зафиксовали 6 таких прилад на территории Беларуси, сказал он. Отзначается, что теперь Киев знов вымушены разглядать махчимость нанесения удару по белорусской территории. На некий час яны спынили их разгортывание, але теперь мы бачим, что некоторые ретрансляторы знов працуют. У нас достатково махчимостей, каб справиться с этой проблемой, заявил генерал Ивашенко. Краины Балтии все частей сутыкаются с провокациями и гибридной деятельностью, каже Владислав Касеняк-Камыш. Вице-премьер и министр обороны звертая особливую увагу на Латвию, где наближаются парламентские выборы. Масштаб провокаций расте. Мы отчуваем провокации, еще больше отчувают балтийские краины, а пошним часом немцы. Гибридные атаки характеризуются тем, что для межев нема танков, але есть наняты за 3-4-5 тысяч долларов агент, який, например, повинен подпалить место, где вырабляется амуниция, отзначил он. Владислав Касеняк-Камыш так само попереджвае об вербовцы у интернете. Поводле яго для такой деятельности могут выкористовываться громадяне інших краин, завербованные про телеграм и социальные сетки. До інших тем. Выставу с коллекции музея письменника Юрая Попки, привезенной с Германии, можно поглядеть у Виленским белорусским музее имя Ивана Луцкевича. Яна открылась у межах тыдня белорусской культуры, які проходит там с гэтага понеделка. Поводле кураторки выставы Паулины Вітушанкі, яны атрымали только третью частку экспонатов, якія были у музея Попки у Германии. Але и ты экспонаты были у дрэнным стане и пошкоджаныя жуками, яких им довелося вынищать.
4: Мы имели проблему с жуками. С коллекции так само приехали скуроеды. Мы их тут вынищали коллективно шмат месяцев. Коллекция угля была недоступная для глядачу, потому что просто мусили позбавиться. А потом уже началась такая доследчая праца. Мы разглядали, что на всех объектах, помаль всех объектах есть этикетки. Склали их у спис и теперь маем некую статистику.
2: На выставе представлены 322 экспонаты, сярод яких книги, газеты и паштовки. Это только третья частка с того, что было у музея Юрая Попки и тое, что захавалося.
4: Что здарылася с речами іншими, мы не ведаем. И 840 так само такая лічба, потому что еще у нас есть один экспонат, на яким написано 1212, и помеж гэтыми двумя лічбами ничего нема. И вось цалкам не зразумела, что это означает. Все у нас еще 400 экспонатов здесь зникли, згубилися. Но это вельми сумная история. На жаль, что так коллекция это была пошкодженная.
2: Выставу экспонатов из музея Юрая Попки, у якую выходить текстиль, книги, часопісы, паштовки, листы, да іншая можно будет поглядеть у Виленским белорусским музее имя Ивана Луцкевича тягом 2 месяцев. И об смелой просьбе. Жыхарка Менска Ангелина Каминская, якая працуе кондитером, записала відэазварот до беларускага диктатора. Яна нарадзіла трайнят 28 жніўня у абвешчаны уладамі год беларускай жанчыны і попросила кватэру у сталіцы для маладой сям'і. Відэа, апублікаванае у Інстаграм, меншым за суткі набрала больш за 2 мільёны праглядаў. У жанчыны з'явіліся манахарыяльныя трайняткі. Па яе словах, такі выпадак бывае адзін раз на 200 мільёнаў. Дзяўчынак назвалі Стэфанія, Ясенія і Ева. «Магу знахабіцца, але за попыт не б'юць», сказала Ангеліна і дадала відэа са словамі Лукашэнкі з аднаго з мінулых публічных выступаў, адрасаваных беларускім жанчынам. «Дарагія жанчыны, народзіце 3 маляняці і патрабуйце ад мяне што заўгодна», казаў тады беларускі дыктатар. Афіцыйнай рэакцыі прэс-службы Лукашэнкі на зварот Ангеліны Камінскай пакуль няма. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Зараз температура паветра ў нашым памежным рэгіёне плюс 13 у Лідзе ды Гайноўцы, 14 у Гродзе, Мозыкудай, Ваўкавыску, 13 таксама ў Берасці, ў Кубрыне ды 14 у Пінску, плюс 17-19 у дзень. Сёння чакаем сонечна ад самай раніцы, потым удзень каля поўдня схаваецца сонца за шчыльнымі аблокамі, вось вечарам месцамі можа сабрацца і дождж. Такія інфармацыі ад сіноптыкаў. Паўночна-заходні вецер 4-9 метраў за секунду, павышаны ад атмосферны ціск, удзень ён трошкі знізіцца, потым зноўку будзе павышацца. У студыі беларускага радыё «Рацыя» добрай пятніцы. З вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага дня і да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю сподарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 11 вересня. У такий ж день 1609-го ангельський мароплавець Генрі Гудзон відкрив остров Манхеттен. Зараз гэта гістарычнае ядро Нью-Йорка і адно з ягоных п'яці бора. Площа Манхеттена каля 59 квадратных кілометраў, насельніцтва каля 1 700 000 чалавек. Да прыходу еўрапейцаў Манхеттен засялялі індзейцы Далавары з групы алганкінаў. Назва Манхеттен паходзіць ад слова Манахата, што на адной з алганкінскіх моваў азначае узгорысты альбо малый востров.
0: Нагодник.
2: 11 вересня 1938 был открытый для наведвальников дом-музей Адама Мицкевича у Новаградку. У червени 41-го он был разбураны немецкой авиабомбой, а потом отбудованы у 1955 годе. Сучасный выгляд дом-музей набыл у 90-м годе после чарговой реконструкции. Был одновлены головный будинок по узору початку 19-го стагодзя. На территории сядибы был побудованы флигель, малый жилый дом, який излучается за основным будинком подземным переходом, а так само свиран, колодеж ды альтанка. Постоянная экспозиция музея была обновлена у 92-м годе совместно с Варшавским литературным музеем имя Адама Мицкевича.
0: Нагодник.
2: 11 вересня 1943-го была выпущена первая советская граненая шклянка. Походжанне граненой шклянки докладно невядома, але такая шклянка не скочвалася со стола подчас корабельной гайданки. То бок можно с упэўненостью сказать, что граненая шклянка гэта не советское вынаходство. Але дизайн граненой шклянки менавіта советского узору часто приписывают скульптору Веры Мухиной, автору монументальной композиции «Рабочий и колгасница у Москве». Але документального подтверждения гэтому няма. По іншай версии, распрацоўшчыкам граненой шклянки стал уральский инженер Миколай Славянов. У ягоных дзённіках захаваліся эскизы шклянок с 10, 20 да 30 гранями. Правда, ён прапановывал рабіць такие шклянки з металу. Верагодна, гэтыя эскізы і магла ўбачыць Вера Мухіна, якая знаходзілася ў эвакуацыі акурат на Урале. Памеры класічнай гранёнай шклянкі з 16 гранямі, 65 мм ў дыяметры і 90 мм ў вышыню, ёмістасць 250 мл, калі да краёў. Гранёная шклянка мае шэраг перавагаў у параўнанні са звычайнай. Дзякуючы сваім граням, такая шклянка можа ацалець пры падзенні на бетонны пол з метровай вышыні. Таму граненые шклянки вырабатываются по гэты день и выкарыстоўваюцца во установах грамадскага харчавання.

Половина 12 у Беларуси, половина 11 у Польши. Вы слухаете Белорусское радио Рация 98.1 FM у Белостоку и Гародни, 99.2 FM у Берости и Белой Подляской. Ну и натурально нас можно почуть на сайте рация.com, по всем свете, где есть интернет. День Рации в эфире, у студии сегодня с вами Кирилл Малаховский. Как звычайно в этот час, крыху подробязней про надвор я скажу на ближайший уикенд. Завтра в суботу, 12 вересня, умовы надворья в Беларуси будут формировать неустойливые поветренные массы. У паўднёвых районах краины будет назираться уплыв фронтального подделу. Чекается в облачное с прояснениями надворья. Невеликие короткочасовые дожди магчымы на поўдні республики. У многих районах пройдут навальницы. Ветер переменных напрямков от слабого до умеренного, днем местами порывисты. Температура поветра ночью складе от плюс 5 до плюс 9 градусов, местами до плюс 12 градусов. Днем чекается от плюс 14 до плюс 19 градусов. У неделю 13 вересня Беларусь будет находиться у галине повышенного атмосферного тиску. Днем за акваторией Балтийского моря чекается поступление неустойливых поветренных масс. Чекается в облачное с прояснениями надворье. У ночи первоважно без опадков. Днем местами по краине пройдут короткочасовые дожди. У ночи и раницы в особных районах будет назираться слабый туман. Ветер переменных напрямков умеренный. Днем местами порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 5 до плюс 9 градусов. Днем чекается от плюс 17 до плюс 21 градуса. Вот такой надвор на здраженькие чакая тягам ближайшего уикенду. Ровите высновы, коли будете плановать свои перемешкания и отпочинок. Гурт «Босое солнце» с треком «Пилоты» протягивая наш дённый эфир.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Восем человек потерпели от российского удара по жилым доме у Киеве. Стала ведома дата разгляду на Генассамблее ООН ситуации с правами человека у Беларуси. Шпионский трейлер французского письменника признали у Беларуси экстремистским. Про гэта и да інші новини про 5 хвилин расскажу Владимир Лапцевич. Дочекаемся разом.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 11 вересня. У такий ж день 1609-го ангельський мароплавец Генрі Гудзон открыл остров Манхэттен. Зараз гэта гістаричное ядро Нью-Йорка и одно з ягоных пяти бора. Площа Манхэттена каля 59 квадратных километров, насельніцтва каля 1 700 000 человек. До приходу европейцев Манхэттен заселяли индейцы Делавары з группы алганкинов. Назва Манхэттен походит от слова «манахата», что на одной из алганкинских мовов означает «узгористы» альбо «Малый остров».
0: Нагодник.
2: 11 вересня 1938-го был открыт для наведвальников дом-музей Адама Мицкевича у Новаградку. У червени 41-го он был разбурен немецкой авиабомбой, а потом отбудованы у 1955 годе. Сучасный выгляд дом-музей набыл у 90-м годе после черговой реконструкции. Был одновлен головный будинок по узору початку 19-го стагодия. На территории сядибы был побудованы флигель, малый жилый дом, який излучается за основным будинком подземным переходом, а так само свиран, колодеж ды альтанка. Постоянная экспозиция музея была обновлена у 92-м годе совместно с Варшавским литературным музеем имя Адама Мицкевича.
0: Нагодник.
2: 11 вересня 1943-го была выпущена первая советская граненая шклянка. Походжанне граненой шклянки докладно неведомо, але такая шклянка не скочвалася со стола подчас корабельной гайданки. То бок можно с упэўненостью сказать, что граненая шклянка это не советское выноходство. Але дизайн граненой шклянки менавіта советского узору часто приписывают скульптору Веры Мухиной, автору монументальной композиции «Рабочий и колгасница у Москве». Але документального подтверждения этому няма. По іншей версии, распрацовщиком граненой шклянки стал уральский инженер Миколай Славянов. У ягоных дзённиках захавалися эскизы шклянок с 10, 20 да 30 гранями. Правда, ён пропановывал робить такие шклянки с металу. Верогодно, гэты эскизы и могла убачить Вера Мухина, якая знаходилась у эвакуации аккуратно Урале. Померы классичной граненой шклянки с 16 гранями, 65 мм у диаметры и 90 мм у вышиню, емистость 250 мл, коли до краев. Граненая шклянка мае шэраг перавагаў у параўнанні со звычайной. Дякуючи своим граням, такая шклянка можа ацалець при падении на бетонный пол с метровой вышини. Таму граненая шклянки вырабляются по гэты день и выкарыстоўваюцца во установах грамадскага харчавання.
0: Нагоднік.
3: Радіорація. Інформація, музыка, культура.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Ты себе не переможешь.

11 вересня 1953-го нарадзіўся Томі Шоу, один з найпопулярнейших американских гитаристов, які граў с командами Damn Yankees и Шоу Блейдс, выпустил некалькі сольных альбомов, але найбольш прославился дзякуючы удзелу у гурте Styx. Пік популярности гэтага коллектива припадая на 70-е и 80-е годы. До того ж, Styx, перший гурт, чатыры альбомы якога запар, были признаны мультиплатиновыми. Слухаем одну з самых вядомых песень гурта «Boat on the River», якую написал Томі Шоу, ды выканаў вядучую вакальную партыю.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берастеды Белая Подляска, а так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 11 вересня 1964-го народился Виктор Вутен, американский бас-гитарист-виртуоз, який володе экстраординарной техникой игры на бас-гитары. Выпуская сольные альбомы, а так само удельничал и удельничая у некоторых проектах, у приватности у джазовым коллективе Bella Fleck and the Flecktones. У 2011 году был признан одним из лепших бас-гитаристов усіх часов по водле опытания, проведенного часописом Rolling Stone. До того ж, займая первое место у рейтингу басистов-новаторов 90-х.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. 8 человек потерпели от российского удара по жилым доме у Киеве. Стала ведома дата разгляду на Генассамблее ООН ситуации с правами человека в Беларуси. Шпионский триллер французского письменника признали в Беларуси экстремистским. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с подей российско-украинской войны. У ночь на 11 вересня российские оккупанты снова атаковали столицу Украины. У вынику удару беспилотниками у Днепровском районе Киева отбылось узгорание у 9-поверховом жилым доме. Как поведомила Киевская городская военная администрация, пожар охопил поверхи с 1 по 5. По стане на раницу колькость потерпелых у вынику атаки склала 8 человек. Этой же ночью украинские беспилотники нанесли удар по стратегичных объектах у Саратовской области России. Поводле звесток мониторинговых осинт-каналов, основной метой атаки стал Саратовский нафтоперепроцовчий завод. Акрамя НПЗ, пожар вспыхнул на логистичном хабе компании «Озон» у Саратове. Информация специального докладчика по питаниях обстановища у галине правов человека в Беларуси Нилса Мужниекса будет разгледжена 26 кастрычника на посяджении 3-го комитета Генеральной Ассамблеи ООН у Нью-Йорку, выникая с попереднего парадку дня. Як и на попередних сессиях, частка працы комитета будет присвечена разгляду питания у правов человека, включающие доклады специальных процедур, заснованного у 2006 году Совета по правах человека. Комитет заслухает спецдокладчиков, незалежных экспертов, старшинь договорных органов и працовных групп, а так само проведет с ними обмеркование у отповедности с мандатами, даденными Советом и Генассамблеей. У попереднем докладе, представленным 27 кастрычника 2025 года, Мужниекс констатовал дискриминацию и политично мотивованный пригнет работников у Беларуси у державным и приватным секторах, знишение незалежных профсоюзов да иншее. Министерство информации Беларуси унесло у список экстремистских материалов роман «Ноа» французского письменника Марка Леви. Отповедное решение принял суд Центрального района Менска. Это шпионский триллер, який з'являється третьей заключной часткой цикла «Группа 9». Значная частка деяния у книзе отбывается у Беларуси после так званых президентских выборов 2020 года. На сегодня список экстремистских материалов у Беларуси складая перелик на 2362 сторонках. Особенно Мининфарм ведет список книг, якія, на думку чиновников, могут причинить шкоду национальным интересам Республики Беларусь. У этом списке уже налишивается 258 наименьев. И на тему культуры. На цікавые імпрэзы у межах тыдня беларускай культуры запрашаюць арганізатары ў Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча. Самым насычаным днём тыдня на разнастайныя імпрэзы будзе субота 12 верасня. Паводле кураторкі Віленскага беларускага музея Паўліны Вітушчынкі, заўтра будзе прыемны і творчы дзень для ўсёй сям'і.
3: Запрашаем усіх наведнікаў на кірмаш беларускіх майстроў, стендап музычны. Вось, думаю, што будзе вельмі весела і утульна. Я обовязково всех запрошаю. А так само я проведу по выставе невеличкий кураторский тур. Агулом весь день будет цалком шмат бавленню. Можно смело приходить с детками. И мы будем робить всякие варштаты.
2: Як зазначає Паўліна Вітушчынка, сёлета у программу тыдня беларускай культуры яны унесли и новый культурницкий жанр.
3: Конечно, мы как бы сёлета экспериментуем со стендапом. Ну, такие файные форматы. И, здаётся, что усім будзе, дарэчы, трошку гумару ў сучасных варунках. І сапраўды вельмі вас запрашаю. Я думаю, што вельмі утульна і прыемна.
2: Сёння 11 верасня о 19 гадзіне у межах тыдня беларускай культуры каманда беларускіх акцёраў і рэжысёраў «Тэатрас» на чале з Сергеем Здаранковым прадставіць акцёрскую чытку п'есы Францішка Ляхновіча «Пан міністр». Больш навінаў на сайте і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня удельно белорусско-польским помежье пероважно сонечно. Опадков не чакается. Температура по ветра плюс 16, плюс 17. Ветер заходний слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: ситуация, охопливая усе дорожные погранпероходы.
1: Сказал я об тем, что отбылось 25 годов тому назад в Нью-Йорку, то чапер, что щи пара белорусов. Миколай Бянько про то, что российцам есть чему повучиться у белорусов.
2: Комментар рации.
3: Улады Беларуси оказались своеобразными новаторами у сферы транспомежных репрессий. Когда человека немагчыма уже посадить у Беларуси, держава научилась доставать его за межой иншими способами. Завочными присудами, экстремистскими списами, проблемами с маёмостью, документами и консульскими послугами. Часом за белорусскими практиками не поспевают нават иншие автократы. Россия теперь рухается вельми подобным шляхом. Летом 2026-го там забронили консульские послуги для частки громадян, осудженных завочно або покараных за дискредитацию армии, порушение потребований до иноагентов, супрацу с непожиданными организациями и так далее. Человек фактично ставится перед выбором вертаться по новый паспорт Украины, где его чекает покарание, або учиться жить за межой без нормальных документов. Белорусы живут в подобной реальности с 2023-го, когда режим Лукашенко заборонил выдавать и менять паспорты у консульствах. Тому хорошие русские, которые массово опынулись в эміграцыі пасля пачатку вайны і мабілізацыі, сёння шмат у чым праходзіць беларускі шлях з адставаннем, праўда, на некалькі гадоў. І тут ім сапраўды ёсць чаму павучыцца ў беларусаў. Першае – палітычнае прадстаўніцтва. Пры ўсіх канфліктах, памылках і ўзаемных прэтэнзіях беларуская эміграцыя здолела стварыць структуры, з якімі размаўляюць еўрапейскія ўрады. Гэта не замяняе, вядома, дзяржаву, але дазваляе пераносіць праблемы беларусаў з узроўню. Нейкія замежнікі не

0: Ти. Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: Была украинская песня, то и теперь можа тема, связанная с отношениями белорусско-украинскими. Координационная рада и межфракционное объединение Верховной Рады Украины за демократичную Беларусь переходят до практичных кроков и вызначают отказных особ для постоянной координации. 10 вересня працовная группа координационной рады по Jemadziejanni z Ukraina i prowiała pieromowy z ukraińskimi parlamentariami Wadzimam Halańczukom, Igarem Huziem i Mikitam Paturajewym. U sustreczy tak samo wziął udział przedstawnik Ministerstwa Zamieżnych Spraw Ukrainy Jarosław Czarnagor, co zamacowuje dialog i na dyplomatycznym uzrowni. Про перспективы сотрудничества распавядае спикер координационной рады Артём Барухан.
2: Это была онлайновая встреча, организованная працоўнай группой координационной рады по взаимодействию с Украиной. Онлайн-встреча была организована именно с боку Верховной Рады. И вот таким чином мы как бы провели такие онлайн первые посиджения совместные, что как бы, фактично распочинает такую системную супрацу между працовной группой координационной рады по взаимодействию с Украиной и межфракционным объединением Верховной Рады за демократичную Беларусь.
3: Какие конкретные механизмы пропонуются для створения системного формата взаимодействия с Верховной Радой и как часто плануется проводить агулом такие встречи?
2: Вот такая коммуникация онлайн-формат дает сапраўды больше максимости, але у нас как бы есть и форматы офлайновых встреч, например, планируется форум Острожских, которые пройдут в Украине, тому так само делегаты координационной рады там будут принимать удел, и контакты с украинскими депутатами и на таким уровне могут отбываться. Але я сподіваюся, что вот эта супраца помеж двумя группами, и она будет институализована, будет, ну, выйдя, как кажуть, на такой нормальный системный характер, там, раз у квартал, там, например, что-то такое мы могли сустракаться, удокладнять, координоваться и выходить на некие практичные речи.
3: Ці вызначены уже отказные особы альбо працоўные группы за абодвух бакоў для оперативной координации?
2: Что тычыцца отказных, эту працоўную группу с боку координационной рады узначалі Дмитрий Шигельский, а с украинского боку старшиня межфракційного об'єднання Вадим Галайчук.
3: У нас у Белостоку так само зараз гостять гості з ПАРЕ. А у вас які супольні кроки альбо заяви Координаційної ради українських депутатів плануються представити на ближайших сесіях ПАРЕ і АБСЄ?
2: Ну, покуль мы координуемся, домовляемся, я покуль заходить на поле делегации не буду. Поразмовляли, какие есть накірунки, але принимать решение уже будет уже таким практичным, да, у уровне делегации, как это было добро пропрацовано, а не просто некие декларации.
3: И главное, что все разом. Снимается, может быть, некая агульная стратегия по отстоиванию белорусских национальных интересов на этих пляцовках у партнерства с Украиной.
2: Чей казал про агульные интересы и разумение важности украинско-белорусских отношений. Бо с украинского боку есть разумение, без демократичной незалежной Беларуси не будет безпеки для Украины. С нахожего боку же есть так само разумение, что незалежная, моцная Украина – это для нас гарантия того, что мы не станем часткой Российской Федерации. А перемога Украины – это у тым лику махчимость для Беларуси створить окно махчимости, как стать демократичной Украиной. Тому тут шмат чего завязано на ось наши двухбоковые отношения и агулом на ситуацию у регионе. И добро, что украинские депутаты это разумеют, и добро, что это разумеют и демократичный рух Беларуси, координационная рада, наши депутаты.
3: И аккуратно так само у Белостоку зараз сказали про то, что поддержка белорусов на Подляшше важная для вольной Беларуси в будущем. И КР бачит супольную процесс Украины в супрацьдзеянні незалежности режима Лукашенко от России.
2: Ну, на данный момент мы вельми шмат так само обмерковывали пытание разумения белорусской нации, украинской нации, наоборот. Как была и информационная супраца, информационные кампании, как больше разуметь один одного, ну и по иншей, как уплывать на регионах. Это вельми важно, бо вельми добро, что политичный класс Украины, депутаты поделяют белорусский народ и режим. И вельми важно, чтобы украинцы так само это разумели, как относительно до белорусского народу были отповедные, что белорусы не являются агрессорами, а это режим Лукашенко. Вот эту линию треба над ее працевать, и это вельми вельмі важна. Ну а што тычыцца как бы далейшай перспектывы, ну тут паўтаруся, ўсё насамрэч залежыць не толькі ад такіх каких-то сумесных праектаў, а шмат у чым ад ЗСУ Збройных сіл Украіны.
3: И такое практичное питание, бо лето пришло под знаком проблем легализации белорусов в Украине, разблокования рахунка, проблемы с пашпартами. Типа сейчас вот эти встречи удалось обмерковать законодательные инициативы, может быть, Верховной Рады Украины. Ці гэта ўжо справа будучых часоў?
2: Гэтая тэма не прагучала, бо гэта такая, ведаеце, тэма вельмі важная, она вельмі практычная, але удзельнічала Ольга Зузулінская ў гэтым паседжанні. Яна з'яўляецца адначасовай і кіраўнічкай місіі дэмакратычнай Беларусі ў Кіеве. Яна ўжо больш на такім практычным узроўні, на месцы, як кажуць, будзе вырашаць гэтае пытанне. Гэта была першая такая сустрэча, стратэгічныя напрамкі задаліся, і она ўжо такі практычны ўзровень, я думаю, что у нас будут такие поседжения, на які мы обов'язково выйдем.
1: Па словах Артёма Брухана, з якім размаўляла Вольга Сямашка, падчас сустрэчы бакі абмеркавалі каардынацыю пазіцій на ключавых міжнародных працоўках, у тым ліку ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, ПКАБСЄ і Кангрэсе мясцовых і рэгіянальных уладаў Рады Еўропы. Асобная ўвага была нададзеная законадаўчым ініцыятывам Верхоўнай Рады, якія тычацца беларускага пытання, а таксама фармаванню супольнай стратэгіі бяспекі ў рэгіёне ва ўмовах расійскай агрэсіі.
4: Площу полощу дождь, пронизливый и густы, только два дивака на площади.

0: полова години пошла уже, черговая полова години пошла уже у дни з рація, и маем 16 години уже амаль 31 хвилину Польщи, 17 години 31 хвилину Беларуси. И чапер крыху больш про надворье. У нашем помежже еще не облачно, вечер легкий, чиск ниже за норму. Температура поветра от 17 до 19 градусов. Вечером будет похмурно, а температура 13 до 18 градусов. Ночью будут короткочасовые дожди. Температура 12 до 14 градусов. Завтра на Белосточине, Городенщине и Берестейщине в облачно с короткочасовыми дождями, а температура поветра днем от 17 до 19 градусов. Это было на дворе, а в нашем эфире чапер Марина Савицкая и культура белорусской диаспоры.
1: День с рацией. Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Вітаю, господарства. У эфиры Марина Савицкая и у ближайшие хвилины на радио рация про цікавыя белорусские подеи гэтага тыдня. У пятницу открытие пятого сезона «Мова на ново» под Уроцлавом. У программе первая частка моноинтеграционная. Так само будут распаливать вогнища, посмажать килбаски, кожный берез с собою, поспевать разом под гитару с талиновитыми выканаутцами Валентиной и Юром Болбасами. Так само будут занятки для детей. У суботу у Сиэтле импреза для детей от 0 до 8 годов и их батьков «Мягкие истории». Это простора, где про историю, гульню и творчесть дети учатся разуметь себе и инших. Головные герои истории – это подушечки. Разом с ними пропонуют доследовать разные житевые ситуации, разважать про почути, сябруство, взаимодопомогу и пошук рашенью. Так само чекая знакомство, презентация истории, размова, обмеркавание с детьми, творший мастер-класс, песни, танцы, рухомые гульни, сенсорные активности для самых маленьких удельников. У субботу в Варшаве арт-маркет Art Craft House. На маркете вы знайдете упрохоживание, хатний декор, одень, присмаки. Сможете познакомиться с теми, кто створает свои речи сам, поутерить, все разглядеть и обрать то, что заправды сподобается. У суботу в Уроцлаве презентация аудиогида «Стежками Адамовіша». Доведайтесь, как створался ГЭТЭ, а так само и иншие проекты по ушанованию памяти Олеся Адамовича. Обмеркуют творчесть славутого белоруса и ее актуальность для Беларуси и всего света. У суботу в Варшаве премьера спектакля «Пуапка на птаке» поводле п'есы белорусского драматурга Константина Стешика. Что робить, коли одно теплое выказывание переворочивая ваше житё до горы ногами? И свет, у яким вы жили, оказывается не больше, как старанно организованная иллюзия. Усё починается с, здавалося б, невинной размовы за кухонным столом, але праз некалькі гадзін упорядкованная реальность галоўнага героя разваливается. Давняя пэўнасці знікаюць, і на свет выходзяць таямніцы, якія разбураюць яго пачуццё ідэнтычнасці. Выгнаная з уласнага жыцця, ён чуе словы, якія раскрываюць усю гісторыю. Ты сам пастка. У свеце, дзе нішто не такое, якім здаецца, ён павінен сутыкнуцца з сапраўднай прыродай свабоды. Абяцаюць напружанае, абсурдысцкае даследаванне ідэнтычнасці, якое служыць мастом паміж дзвюма театральными традициями – белорусской и польской. У неделю в Варшаве подпольный вечер классичной музыки «In the Ring». Соправдный боксерский ринг перетворится у сцену для живой классичной музыки «No Photos». Вас чекают три музычные раунды. Кожный со своей историей и настроем, авторские коктейли, именные «Fight Pass», декорации, дресс-код «Fight Night Elegance» и атмосфера закрытого клуба. Такие подеи чекают нас ближайшим часом. Долучайтесь!

0: 20 chwilin zostajeca do 18 godziny u Polszczy, 18 u Białorusi. A u dni z racjaj razwiczo temy, ab jakoj poczuli by u nawinach. Białoruski żurnalist i literatar Siergiej Antonow napisał knihu pra Jufrasiniu Polackuju i ciepier szukaje machczymaść jeje wydać. Praż to heta jak kniha i jak zabrać środki na jeje wydanie z autorem rozmawiaje mój kolega Siergiej Apanowicz.
1: Ja ubaczył na grący wasz zbór pra kniżku по Ефросине Полоцкой. Про что книжка? Про что вы написали?
2: Это книжка про загадку исчезновения нашей общей белорусской святыни, креста Ефросинии Полоцкой из Могилева перед эвакуационной неразберихи в 41 году.
1: Есть же легенда про это, что она ушла в Москву, и там она сгубилась. Какая у вас легенда? Я ведаю, что у вас у жахаров Могилева свои некие думки на конт этого.
2: Есть какие-то 5 версий, там среди них, что даже в частной коллекции Моргана, но все-таки вот уже сейчас я слышу о том, что в России, просто в России, потому что уже обнаружились всякие ценности, в данном случае книги, которые были вывезены вместе с крестом, и, скорее всего, он просто в России.
1: Это ваша легенда какая?
2: Моя легенда, что все-таки их вывозили, крест вывозили сотрудники НКВД из Могилева, они могли попасть там под обстрел, потому что уже немцы были близко. И просто каким-то образом этот крест оказался на Полесье, какой-то глухой деревушке, спрятан. Ну, а дальше уже мои мистические истории в ход пошли, потому что на Полесье есть злой дух кадук, и отсюда уже дальнейшее развитие этой моей истории.
1: Если мы кажем про гроши, кольки грошей треба и на во что это гроши?
2: Основные деньги уйдут на переводчика, всего 5800. Основные деньги уйдут на переводчика и на налоги, потому что краунфандинг польской налоговой системы расценивается как подарок, поэтому он идет по высшей ставке, 30% налога. Поэтому основная сумма уходит на перевод, вот, который сделает Марина Козловская, опытная переводчица, 2400. Порядка тысячи уйдет на налог. А остальное это уже издание.
1: Есть прикладная дата выдания, вы еще про это не думали?
2: Типография в Варшаве печатает книжку готовую за 11 дней. То есть все дело в том, чем закончится краудфандинг, но если хватит на хотя бы на переводчика перевести на белорусский язык, то это уже хорошо. Просто крест Ефросиния, он должен звучать на белорусском. Сам я этого не сделаю, хотя с 16 года я работаю в белорусскоязычном издании, но одночном издании, но одно дело написать артикул, зусім іншая, другая літаратурная дистанция.

0: 140 тысяч. 140 тысяч и 300. Вот это вот судьба белорусского литератора, который не является провластным.
1: Сергей Антонов уже несколько лет живет в Белостоку, пишет сценарий для постановок театра «Приехали» и помогает студии Александра Ендрзеевского.

0: Радио Рація.
1: Сямятичи.
2: Кобрень.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99.2 FM. Белорусская Радио Рація пропонує.
3: Поэтичные роздумы. Літературная программа Андрея Степанюка. А у их поэзия, проза и авторская песня. Вершы читая Михал Андрасюк. Слухайте каждую субботу у 16.05. Программа повторяется каждую неделю у 15.05. Поводле белорусского часу на одну годину позднее.
1: Белорусская радиорация пропонуя.

0: Питера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Политхит с Виталем Цыганковым.
3: Александр Лукашенко подтвердил планы протягнуть проверку готовности у войсках. Про это он заявил 11 вересня на агульно-войсковом полигоне Абуз-Лясновске. «Я уже казал по-народному, армию треба страсануть. Пришел час. Усю армию, всех проверим, аж до мобилизации», — сказал он. Лукашенко привел приклад, что теперь по его доручению проверяют артиллерийскую бригаду, а до этого проверялись танковые и мотострелковые подразделения. «Робим усе, як будет на войне. Рихтуемся до войны, каб ее не было», — сказал Лукашенко. Это становится уже певным политическим ритуалом и повторяется фактично каждые несколько тыдней. Лукашенко собирает силовиков, каже им, что треба рыхтоваться до войны, и одночасово каже, что Беларусь сама не собирается ни на кого нападать. Цитую, «Некоторые нас тут спробуют обвинуватить, что небыто завтра мы на кого-то собираемся нападать. Еще раз повторяю, мы не собираемся ни на кого нападать, мы прагматики. Мы разумеем, что коли мы на кого-то здесьним напад, это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими монстрами, размещенными по периметру державами, мы не можем. На что тогда починать войну, коли абсолютно широ? Але оборонить сантиметр, миллиметр своей земли, наше насельство, забеспечить безпеку мы обязаны», — заявил на этот раз Лукашенко. Мне подается, такими своими шарованиями он выполняет одночасово несколько задач. По-перше, створить в краине отчувание постоянной военной погрозы. Коли амаль каждый месяц поведомляется про проверки боеготовности, в учении, мобилизационную подрыхтовку, беспилотники, оборону мяжи, война становится часткой повседенной информационной реальности. Громадству постоянно нагадывают, краина живе у небеспечном свете, тому мощная держава и армия необходная. Это добро сполучается с белорусской военной доктриной, якая после 22 года значно больше уваги надает сценарам узброенного конфликта, мобилизации и погрозам с боку соседних держав. По-другое, фраза «мы постоянно повышаем боеготовность» однозначно является справоздачей перед Москвой. Вось, мовляв, рыхтуемся. Так само синдром обложенной крепости дозволяя легитимизовать милитаризацию державы, якая идет по всех накерунках. Изменяется военная подрыхтовка, узмацняется территориальная оборона, поширается мобилизационная инфраструктура. Улада повинна тлумачить громадству, на во что все это. Бо вокруг вороги щелкают зубами каля наших межов. С одного боку, постоянная милитаризация громадской сведомости, с другого – постоянные структурные профилактичные репрессии, которые давно идут углыб. Армия должна быть готовой, а громадство – дисциплинованным и послухмяным.
2: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польши, 19 у Беларуси.
3: Тихановская абмеркавала падтрымку беларускай мовы за утрамі даклада, які рыхтуе парэ. У спіс экстрэмістаў дададзена яшчэ 19 чалавек. Лукашэнка заявіў, што ягоны малодшы сын Мікалай служыць у войску ў званні лейтэнанта.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Подтримку белорусской мовы обмерковала с представницами парламентской ассамблеи Рады Европы демократичный лидер Светлана Тихановская, поведомила пресс-служба объединенного переходного кабинета. Как отзначено у докладе, плануется разглядеть роль культуры в демократичном громадстве, русификацию и уплыв российской пропаганды, становище и роль белорусской мовы, репрессии, супрадзячаў культуры и политики. Вязняў стан беларускай культуры ў выгнанні, транснацыянальныя рэпрэсіі ў гэтай сферы, культурніцкія ініцыятывы, якія беларусы стварылі пасля 2020 года за мяжой. Асобная ўвага будзе нададзена беларусам у Польшчы і сувязям паміж гістарычнай беларускай меншасцю і новай дыяспарай. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі 11 верасня дадало 19 чалавек у спіс асоб, якія маюць дачыненне да так званай экстрэмісцкай дзейнасці. Цяпер у адпаведным пераліку на сайце ведамства 6906 пазіцый. У Беларусі антыэкстрэмісцкае заканадаўства выкарыстоўваецца ўладамі для палітычных рэпрэсій. МУС і КДБ адвольна ў пазасудовым парадку абвяшчаюць экстремистскими группы громадян, объединенных громадскими або политическими интересами, которые критикуют деяния уладов и потребуют изменений у державной политики. Сродки массовой информации и медиа-организации, которые не поддерживают режим, обвещаются так званими экстремистскими формованиями. Это открывает шлях для отвольного криминального переследу и тюремного изневоления их сотрудников, обмежевания права на свободу ассоциаций и выказывания меркования. Беларусь з'яўляецца акупаванай Расійскай Федэрацыяй, лічыць дэпутат Верхоўнай Рады Украіны Алексей Ганчарэнка. Міжфракцыйная група за дэмакратычную Беларусь, у якую ён уваходзіць, падавала праект адпаведнай пастановы ў Раду, каб афіцыйны Кіеў таксама прызнаў Беларусь акупаванай, але пакуль гэтая пастанова не была прынятая.
4: Тому якщо говорити про сьогоднішнє відношення офіційної України до Республіки Білорусь, то безумовно Республіка Білорусь є соагресором в рамках російської агресії проти України, тому що надала свою територію для цієї агресії, і це абсолютно відповідає міжнародному праву. Але, на мою думку, якщо ситуація не зміниться і в Білорусі не відбудуться великі зміни, то рано чи пізно Україна визнає Білорусь окупованою, бо це є факт.
3: Паводле Алексея Ганчарэнкі, зараз Беларусь не з'яўляецца самастойнай краінай. 11 верасня ў Баранавіцкім раёне Александр Лукашэнка заявіў, што ягоны сын Мікалай служыць у войску. Александра Лукашэнку працытавала дзяржаўнае агенцтва Белта. Малодшы сын ўжо служыць у арміі, ніхто і не ведаў нават. Віктар, міністр абароны Віктар Хрэнін, прызваў: «Служить у армии, як належить, як усе, лейтенант. Не буду говорить где, але у самым складаным подразделении», – сказал Лукашенко. И он отзначил, что одночасово Миколай у вольный час наделяя увагу дальнейшему вывучению биотехнологии, основному профилю, по якому отрымливал адукацию у воину. У травни этого года на совместной тренировке ядерных сил Беларуси и России разом с Александром Лукашенко Миколай присутничал и был одеты у войсковую форму шаўронам службы безпекі прэзідэнта на плячы, заўважыла наша Ніва. А 1 верасня гэтага году малодшы сын Мікалай быў на саміце ШАС у Бішкеку разам з бацькам. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня вечером у польско-белорусским помежье пахмурно, температура 13 до 18 градусов. Ночью треба сподіватися короткочасових дождів і температури від 12 до 14 градусів. Вечір буде легкий, тиск ніжей за норму. Завтра на Білосточині, Городянщині і Бірастєйщині в облачна. Виступять так само короткочасові дожди. Температура повітря днем від 17 до 19 градусів.
0: Радіо Рація. Перше. Трансграничное радио FM.
2: Dzień z racja i zawierzył się. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za sustreczu i rozwitwaju się do zautra. Kali przywitaju was u 8 godzin ranicy u Polszczy i 9 u Białorusi. A siądnie żadaję wam dobrego wieczora i spokojnej nocy. Najlepszy z białoruskim Radio Racja.
5: Europejskie Radio dla Białorusi na chwalach Radio Racja.
1: Євразум. Виніки дня без цензури.
6: Вітаю, гэта программа Євразум.
7: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніца 11 верасня.
6: Што агульнага ў адукацыі, медыцыне і дамафонах?
8: І мне пытанне, вось у якія з гэтых чатырох напрамкаў яны будуюць дамафоны?
9: Нацыянальная бяспека, адназначна.
8: Нацыянальную бяспеку ці на фінансавай плыні?
7: Стало вядома, як у Беларусь вязуць працоўных мігрантаў, і ёсць нюанс.
10: Могут ли вот такие работяги, которые приезжают там за $450 в Беларусь, поработать месяцок, а потом пойти и штурмовать границу, либо их могут туда отвезти? Вполне себе.
6: Лукашенко собрался страсянуть армию, ажно до мобилизации. С чаго б?
11: Договорка будет идти не про то, идти разом с Москвой, он идет на эту справу, а что он отрымает за то, что он пошел с Москвой.
7: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У четвер Лукашенко провел нараду, присвеченную будущему закону об лицензовании. На ее обмерковывалось литерально все. От гусини, якая рекламує казино, до новой академии интеллектуальных технологий и домофонов.
2: Под лицензованием керовник Беларуси разумеет оборону, здоровье людей и безопасность державы. И запевнивает, что урегулирования и лицензирования не варто бояться, коли говорка идет про серьезные речи.
1: А адукация и медицина – аккурат такие речи серьезные. Тому у хуткім часі паўстане пытанне кружкоў для дзяцей. Без адмысловай ліцэнзіі, ніякага табе саломаплясення ці робататэхнікі.
2: Тое самае тычыцца і прыватнай медыцыны. З ёй таксама дадзены чарговы загад разабрацца. Дык прыватная медыцына і адукацыя ўсё?
1: З гэтым у эфіры Еўрарадыё разбіраліся галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнаровіч.
3: Ну что, с эдукации, с медицины, с лицензования, Александр, ой, ой. Ну какие вот ваши эмоции? Бо у меня эмоции, что в принципе приватная эдукация и медицина в Беларуси, ну, яны не сами как бы накрываются медным тазом, але их просто вот вытискают, как бы, да, знищают так вот. Як ось эту жабку в кипятку, да, як выкидывают спочатку холодную воду, после начинают повольно ее награвать, и она не зауважает, как вода перетворяется у кипяток. Так ось как белорусы не зауважали, что приватная эдукация схлопывается, приватный медицин схлопывается, один день раптом раницы прочнутся, а ничего в Украине, окромя державного, не мать. Есть у вас прикладно такое ж ощущение, Александр.
4: Вы видите, есть нечто, что заминает мне верить в такой сценарий. Ну, вот подается, слушаешь эту нараду и разумеешь всю нелюбовь Лукашенко до приватного агулом и тем больше до приватной эдукации. Особливо его злуют эти репетиторы гнилые, которые неведомо что 20 тысяч, амаль 20 тысяч репетиторов у Украине подаденных портала, пробачьте, не помню, какого портала. И вот яны, видите, Господи, боже там.
3: Не подпорядковываются. Пора подпорядковываться, а яны не подпорядковываются.
4: Яны не подпорядковываются. Амаль. Министерство эдукации и ніяк не лицензованные. И тому нечто там, ну, добро, коли яны про математику добро расповедают, але же есть же репетиторы по истории. Политик не может пережить то, что в Украине есть незалежные репетиторы, и все остальное у нас уже лицензировано, вся остальная эдукация. И вот подается, так вот, не наявно было сказано, але подается, что дошли и до репетиторов. Конечно. И с медициной вельми цікаво. Вельми цікаво, потому что для того, как пойти, как я разумею то, что было сказано в этой нараде, для того, как пойти, перейти с державной поликлиники на працу у приватную, ранее треба было отпрацовать на державу 3 года, и зараз вводится новый норматив. Пропоновать, напевно, будет введены 7 годов. Не 3, а 7 годов. Теперь треба будет лекарь отпрацовать на державу. И, зрозуміло, там Лукашенко зловался, а надо поглядеть, одни и ты, что у нас умова, то у нас вось державная медицина, это некий трамплин, подрыхтовшая база для приватной. Так, это же несправедливо, кричал Лукашенко. И питание, а кто так зробил? Кто зробил обовязковую отпрацовку у державной сферы перед тем, как пойти у приватную? Ты же сам зробил. Там, чого ты злуешься? Вось, ну, агулом, видите, Павел, немагчыма, чаму я веру ў тое, што немагчыма цалкам выціснуць прыватную медыцыну, прыватную адукацыю? Таму што ёсць клініка Мерсі, якая належыць блізкім да Віктора Лукашэнка людзям. Ну, як ты яе зачыніш?
3: Ну, яе не зачыніш.
4: Я не зачыніш.
3: Окей.
4: Ёсць прыватная школа, да якой мае непасрэдна дачыненне абельская мама Колі. Ведаць, як мы ее называем, не жонка Лукашэнкі, не партнёр Лукашэнкі, не палюбоўніца Лукашэнкі, а мама Колі. Вось мама Колі мае дачыненне да прыватнай школы, і, канешне, хто ж яе зачыніць?
3: Ёсць... Как это сказать? Есть два гендера, да? Есть несколько видов, формы стосунков помеж мужчинами и женщинами в Беларуси, да? Там есть мама Колі. Ну, в принципі, як і сам Коля, гэта сапраўды з'ява унікальная, таму, ну, можа быць. Але вы маеце рацыю, это пра міжнародную гімназію, наколькі я памятаю, якая працуе там недзе пад Мінскам. Так што, выснова ў тым, што гэта вся кутюрма затеяна для таго, каб просто патрэбныя людзі адчулі прыбытковыя бізнесы,
4: ну,
3: і все вот это вот не знішчыць, а узначаліць.
4: Конечно,
3: да, конечно, і сесці на... на потоки, как бы, покуль это потоки.
4: Ну, выглядая именно так, конечно, тут есть в медицине, есть еще иншая частка, мы с вами шмат разважали об том, что в белорусской медицине недохоп непосредственно докторов 25%. Это правда, об этом писали в закрытых постановах. Вось, и вось, яны так намагаются затримать докторов у державных клиниках, але, ну, ведаете, приватная медицина николи не превышала 10% агульного рынка медицины, там, зрозуміло, что там працуе максимум 10% врачей, и навод, коли их всех примусить працевать на державу, ничего не изменится, потому что, ну, хворые так само придут разом с ними, и напруга у державных установок будет та же самая, какая есть зараз. Ничего от этого не изменится, это заходы, конечно, бессенсовные в уголе, но лишь есть, как есть.
3: Я думаю, что это целком магчыма, гэта хорошая версія. Мы, у прынцыпе, бачым, як у Беларусі той ці іншы бізнес раптам атрымлівае нейкіх новых уласнікаў, каго трэба.
2: Вы слухаеце праграму «Еўразум» і размову Паўла Свердлова з Александрам Кныровічам, якія разбіраюцца, калі і як у Беларусі закончацца прыватная медыцына і адукацыя. Пра ліцэнзаванне дамафонаў таксама пагавораць.
3: Днями вышло расследование бюро про то, как уже не сама Лилия Лукашенко, жонка старейшего сына Александра Лукашенко Виктора, а ее сестра, ее муж, муж сестры, племенники, уладкованные у структурах, ну, на хлебных кратей местах, на нормальных, и у силовых там структурах, и там, и сям. Так что, в принципе, семья великая, уладковывать есть кого. Я поверу у версию Александра. Навод, это логичнее учить, чем то, что я сказал. Ненависть до приватников, ненависть до приватников. А, до речи, вот у министра адукации Иванца, у него ж ненависть до репетиторов некая классовая, и он их не может принять как факт просто, что, да, что яны иснуюсь, да? Ну так вот, это на эмоциональном уровне и там на идеологичном, а гроши и бизнес, это вот на уровне вот грошей и бизнеса.
4: Я повинен звернуть вашу увагу на то, что, видите, медицина и адукация, это, ну, это то, что мы могли себе уявить, коли это пытание про лицензование, так? Але вот лицензование сектору домофонов, и оно меня уразило. Уж скажу широ, сидят эти люди все серьезные такие. И
3: чем при погонах? Вот про домофоны?
4: Погонах, так. И у серьез разважают о неких проблемах, какие есть на рынку этих домофонов. Но, видите, я перед этим слухал это министра экономики, который сказал, что у нас про лицензование есть 4 направки. Первое – это житие и здоровье человека. Другое – это финансовые потоки. Зрозумело, что банк без лицензии не может працевать. Третье – это некие пытания права и безпеки. И, зрозумело, там адвокатские лицензии так само існуюць. И четвертое – это национальная безпека. Они в эту национальную безпеку впихивают и сродки массовой информации, так само национальная безпека. Ну, да бог с ними. Вот. И у меня питание, вот у какие из этих 4 направков яны убудуют домофоны?
3: Национальная безпека, однозначно.
4: Национальная безпека, идти на финансовые плыни.
3: Я абсолютно с вами изнову, Александр, все не с вами сгодная, с большей часткой ваших тезов. У меня такое отчувание возникло, что проблемы на рынку домофонов почнутся, коли почнется лицензование под пильным контролем Министерства внутренних справ. Бок, на вот сам Лукашенко задал им такое питание. А вот коли мы почнем лицензовать, будут справляться ты, кто отримал лицензии там, с ремонтом, с новыми домофонами. Ну и, конечно, там все такие... Ну, то бок, теперь справляются,
4: так.
3: Отрымливаются. А коли вот яны ведут лицензование, тогда начнутся пытания некие. Будут справляться?
4: Мне кажется, Лукашенко нечто ведает.
3: И он, короче,
4: ждает.
3: Да, и он и про медицину, в принципе, так скептично. Я навод здивился, да, что, ну, некую такую неупевненность демонстрировал. Вот тут вот мы, конечно, от эдукации к руху дошли, а я хочу сказать пару слов про Академию интеллектуальных технологий. Это все-таки эдукация, да? Значит, что это будет? Некая ВНУ для суперкрутых молодых людей, там, выпускников, медалистов, олимпиадников, там, и так далее. Предугледженный для приема уникальный порядок отбора у формате республиканского конкурса. Спочатку у Минску и областных центрах и буйных городах. И финальный рэальнай ўжо ў самой, то бок нават не з ўжо набранымі студэнтамі, слухальнікамі акадэміі, а з абітурыентамі, якія прайшлі вось першае там сіта, практычны інтэнсіўны курс у акадэміі з выкананнем індывідуальных і групавых заняткаў, публічнай абароны праекта і здачай унутранага уступнага іспыту. Ну, я, канешне, тут хачу сказаць, я добра памятаю сябе, я быў выпускніком ліцэя БДУ, і якія праекты я мог распрацаваць і абараніць, выпусціўшыся з 11 класа. Фантазіі, палёты туды-сюды, напісана класна. Зараз мы прям тут стартап-школу зробім нейкую, да? Ну, але каб стартап-школу зрабіць, трэба стартаперам быць. Вот ты просто выпускнік, медаліст і алімпіяднік, ну, будзеш яшчэ ў нас вот і праекты развіваць, да? І другое, што мяне бэнтэжыць. У мяне ёсць уласны прыклад, як вы ўжо разумееце, прыклад ліцэя БДУ. Ці як ён цяпер правільна называецца? Ліцэя імя Фелікса Эдмундавіча Дзержынскага, БДУ. І у мяне няма ніякіх падстаў меркаваць, што з акадэміі інтэлектуальных тэхналогій ад самага пачатку яна не стане імя там, не ведаю, Луначарскага,
4: Ньютона.
3: Ньютона. Александр, адкуда? Это же не наш. Ну, я без жартаў. Вот мне здаецца, што Луначарскі самы такі. І дух Луначарскага, ці Дзержынскага, ці яшчэ каго-небудзь. Тут ужо ліцэй-то 20 гадоў яшчэ неяк паспеў патрымацца, да. А вот з акадэміяй, я думаю, будзе ўсё ад пачатку так. І таму, ну, хачу сказаць, не веру.
4: А во што дакладна вы не верыце?
3: Вот не веру ў тое, што з гэтага праекта атрымаецца нешта, акрамя нейкай пацёмкінскай вёскі, і пахнет распілом. Як бы пахнет хлебнымі месцамі для сваіх, якія будуць арганізоўваць рэспубліканскі конкурс, інтэнсіўны практычны курс з выкананнем індывідуальных і групавых заняткаў. Пасля будуць нечаму вучыць у гэтай акадэміі гэтых студэнтаў, да? Вот у гэта веру. А ў тое, што атрымаецца нешта нармальнае, нешта не веру.
4: Ведаеце, я калісьці вучыўся у, прабачце мяне, ў Маскве, высшай школе бізнеса, ну, якую не тое, што назіраў, а падтрымліваў Олег Дерипаска са ўсімі сваімі там прадпрыемствамі. І ў мяне былі візіты на газ, так, на той самы прадпрыемства, якое вырабляюць газелі. Я назіраў сваім вачыма, як яны там усталёўваюць новую лінію за 150 мільёнаў долараў. Гэта был не быў паспяховы праект. Як яны працуюць над якасцю, як шведскі менеджмент змяняе вытворчасць газелі, як яны наварашваюць выпуск тры разы, зменшае колькасць персаналу на 14%, але вельмі, вельмі не хутка. І так, вось, каб людзі маглі выйсці на пенсію спакойна. Яны вельмі так добра ставіліся да персанала, і ўвогуле там была вельмі такая працоўная атмасфера. Шмат цікавага распавядала пра кіраванне персоналам у такім шырокім сэнсе. Кіраўнік HR, ну, вялікі HR, это алюмініевая кампанія, Дерипаска, як яна называлася.
3: Ого.
4: Яна распавядала...
3: Это не Нарнікель, Нарнікель, это, здаецца...
4: Нет, не Нарнікель, Атанін. Русал. Русал.
3: Русал.
4: Яна распавядала, як яны у Гвінеі, дзе ў них было прадпрыемства, працуюць над тым, каб праз 20 гадоў у іх былі нармальныя, ну, сатруднікі, і як яны перабудоўваюць сам падыход да входа ў прафесію людзей. Угу. Не гледзячы на тое, што расійскі алігарх – гэта зло, канешне, гэта зло. Но я разумеў, што вось ёсць людзі, якія прафесіяналы ў сваёй справе, якія распавядаюць мне, як гэта рабіць правільна, так? І калі мы кажам пра акадэмію інтэлектуальных тэхналогій, то я б жадаў бы паглядзець не на тое, якія там будуць конкурсы, які будзе будынак, так? Я жадаў бы паглядзець на тое, якія будуць там выкладчыкі, і хто будзе падтрымліваць гэтую акадэмію з прадпрыемства. То бок мы разумеем, што калі мы працуем над штучным інтэлектам, то калі б мы пабачылі там антропік ці мэту кагосьці з такіх прадпрыемстваў, якія падтрымлівалі бы гэтую акадэмію
3: інтэлектуальных тэхналогій.
4: То ўсё, што казаў бы зараз Павел, не мела бы сэнсу.
3: Ўсё, з такой высновай мы з Александрам Кнеровичам сёння скончым стрым і развітаемся з вамі, але ўсяго, спадзяюся, на тыдзень, сябры. Дзякую вам вялікі. Дзякую, Александр.
4: Дзякую. Да забачэння.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Стала вядома, як у Беларусь вязуць працоўных мігрантаў. І ёсць нюанс.
5: Могут ли вот такие работяги, которые приезжают там за 450 долларов в Беларусь, поработать месяцок, а потом пойти и штурмовать границу, либо их могут туда отвезти? Вполне себе.
2: Лукашенко собрался страсянуть армию, ажно до мобилизации. С чаго?
6: Приговорка будет идти не про то, идти разом с Москвой, он идет на эту справу, а что он отрымает за то, что он пошел с Москвой.
1: Сустренимся после новинок спорту. Шум.

0: Евразум.
1: Пастанне на 31 жніўня на мінскім трактарным заводзе налічвалася 1463 працоўныя вакансіі.
2: Прыкладна ў гэты ж час прадпрыемства атрымала ліст ад кампаніі Stana Print International з прапановай комплекснай паслугі па прыцягненні, легалізацыі і адаптацыі некваліфікаваных работнікаў з краін цэнтральнай і паўднёвай Азіі, а таксама блізкага ўсходу і паўночнай Афрыкі. Адпаведныя дакументы аказаліся ў распараджэнні ініцыятывы былых сілавікоў Белпол.
1: Малавядомая кампанія разгарнула ў Беларусі патэнцыйна прыбытковы бізнес. На думку Белпол, створаны механізм тэарэтычна можа выкарыстоўвацца не толькі для працоўнай міграцыі, але і для ўвозу людзей, якія потым спрабуюць нелегальна трапіць у ЕС.
2: Адкуль такія высновы? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё расказаў прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар.
3: Интересно получается, что она была организована в марте, если не ошибаюсь, и организована бывшим, то есть пенсионером Министерства обороны, который прям мгновенно начинает рассылать как бы прайс-листы по всем государственным предприятиям. Зная, как вообще это устроено в Беларуси, даже зарегистрировать такое вот общество, это невозможно без разрешения сверху. Не говоря о том, чтобы государственные предприятия потом как бы отвечали. Но там такие... Изначально, там, например, там Минское отделение Белорусской железной дороги говорит, там 900 рублей зарплата, у людей там 800 с копейками. И те говорят, нет, надо хотя бы больше. И там показывают, что там, ну, 1500 рублей по некоторым позициям. Что такое 1500? Это, ну, там, 500, наверное, евро или долларов.
4: Долларов меньше там.
3: Ну что-то около того. Но это спектр все предприятия, прям всех направлений, там неважно, там машиностроительный, сельхоз, неважно, огромное количество иностранцев прям с разных стран, то есть это не какая-то там отдельно взятая страна, это прям там все там страны, там Судан, там Йемен, все прочее. И повторюсь, что мы, по-моему, мы не писали это в статье, но мы когда разбирали документы, мы никогда не увидели какой-то документ, либо какую-то часть, которая объясняет, что а если человек хочет вернуться, а как ему это делать? Как ему это делать? И тут начинают возникать вопросы, потому что вчера буквально я был в Латвии, у нас там была встреча в Министерстве иностранных дел, и там в том числе поднялся вопрос по мигрантам, и тот миграционный кризис, который сейчас есть, он действительно видоизменился с 2021 года. Это теперь намного более широкий спектр стран, откуда едут люди. Это уже вот эти туннели, я пока не могу говорить более подробно, но туннели. И могут ли вот такие работяги, которые приезжают там за $450 в Беларусь, поработать месяцок, а потом пойти и штурмовать границу, либо их могут туда отвезти, вполне себе, потому что мы не видим, чтобы в этой схеме был какой-то четко прописанный пункт о том, что вот если человек отказался, как ему вернуться назад себе в страну. Поэтому эта вся ситуация очень интересная, потому что, видите, какое количество людей не хватает, никто же при этом из системы не отвечает на вопрос, а куда же делись эти люди? Куда же делись люди, которые раньше работали?
4: Ну, не так шмат, сдается, их и было. Узбеки, как привезены, они так
3: я
4: и працуют.
3: Белорусы, вот, которые, вот, возьмите на там 1500 на МТЗ. Когда-то на МТЗ было устроиться очень сложно. Сложно. Но все вот эти там ТЗ, МАЗ, было очень сложно устроиться на эти предприятия. Сейчас там я смотрел вакансии, там вакансии, в принципе, очень в свое время высокооплачиваемые. И операторы станков с программным управлением, это люди, которые когда-то зарабатывали очень внушительные деньги. Сейчас вакансии есть. Это максимально странно. А их пытаются заменить на абсолютно непрофессиональных людей. Ну, понятное дело, качество и раньше, мягко говоря, хромало. А то, что можно говорить... будет теперь про качество. И однако, ну, система ищет вот такие варианты и находит такие компании.
1: У листах, якія рассылае Stana Print International, расписаныя перавагі патэнцыйных работнікаў з Непала і Пакістана. Яны не п'юць, моцныя фізічна, гатовыя да цяжкай працы і перапрацовак.
2: Аўтары дакумента абяцаюць, што работнікі будуць строга трымацца працоўнай і міграцыйнай дысцыпліны пад страхам дэпартацыі. А паколькі ў Беларусі няма арганізаваных дыяспар, дык і не ўзнікнуць нефармальныя лідары ў такіх групах.
1: Базовые команды осваиваются за 2 тыдні, отзначается у документе. При необходимости мигранты, мовляв, готовые выучать русскую и белорусскую мову.
2: Далей у программе Евразум.
1: Лукашенко собрался страсянуть армию, ажно до мобилизации. С чего?
0: Переговорка будет идти не про то, а идти разом с Москвой, он иди на эту справу, а что он отрымает за то, что он пошел с Москвой.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинского.
1: Ситуация на нафтовых и энергетичных рынках застается складаной. И вельми часто яе згадывают с подеями на Близком Усходе. Про имоверность того, что не туды мы глядим у оценцы войны у Иране, померкуем. Якуб Сушинский ля микрофону, гейтерацийный вечер, с вами аматоры, передачи «Гляньма ширей». Еще до войны с Ираном у США існавала два меркавання сярод аналитиков. Первый, что поспеховая измена режиму у Иране шляхом короткой да имклевой операции по измене режиму, так вот она уважалась маловерогодной. А так само про долготрывалую поветренную кампанию. А без буйной наземной операции шансов на поспех амаль не было. Другое меркаванне, что у выпадку войсковой операции Иран закрыет протоку. Индия не отрымая належной колькости угноений, а цены на энергоносьбиты застались так и не регуляваны. Так можем мы глядим не туды. Коли перекрытие протоки было предказальным выником, провал по измене режиму был предказальным выником, то махчима перекрытие Армудская протоки и была сапраўдной мэтай гэтай операции. Теперь до яких наступствоў гэта імаверна прывядзе. А непосредными наступствами стал дефицит угнаенняў и дефицит энергии. До гэтага дадаецца и тое, что энергетичные рынки штучно стрымліваюцца. Гэта відаць по тым, что по ўсім регионе знішчалася доўгатэрміновая энергетичная инфраструктура. Затем Венесуэла и санкции в развязу, которые все мацней обмежевывают здольность Российской Федерации экспортовать по замежи региону. Накольки долго можно ховать брак энергии? Коли вы имкнетеся ховать эти два чинники, как зброю, то оптимальный момент для их супадения – это сезон по сбору урожаю у полночные паугалы. Бо брак угноенняў пачаўся ў пачатку пасяўнога сезону ў паўночнай паўгалы. Калі ад браку ўгнаенняў да яго ўплыву на харчовыя пастаўкі праходзіць прыкладна паўгады, то менавіта такое супадзенне двух чыннікаў створыць максімальны эканамічны эфект. Паводле амерыканскага аналітыка Рая Перкінса, які напісаў артыкул на гэты конт, гэтыя чыннікі павінны синхронізавацца ў кастрычніку. Таму скосным пацверджаннем ёсць выступ міністра фінансаў Скота Бесенда, які заявіў, што свет неўзабаве уступіць у стан энергетычнага шоку. Таму галоўнай мэтай вайны з Іранам магла бы стаць такая сфармаваная эканамічная сітуацыя, каб аблегчыць стварэнне пасткі. Калі паглядзець, як гэта ўплывае на святовую эканоміку і уразлівыя месцы, то становится больш-менш зразумела. Гэтая зброя накіравана дзеля трох мэтаў. Першая і асноўная мэта – гэта Кітай, і гэта яўная спроба ўмацаваць эканамічнае стрымліванне Кітаю. Мэта раскалоць салідарнасць БРИКС і паслаць папярэджанне глобальнаму поўдню. Папярэдзіць краіны, чаго лепей прытрымлівацца – БРИКС ці короткочасовой обеспеченности у доляровой зоне. Сярод розных краинов Индия тут особливо уразливая. Большая частка угноений и сыровины для вытворчести поступая праз Армудскую протоку. То и самое и с нафтою. Оттуль Индия импортуя 80% споживаемой нафты и основная частка проходит праз Армудскую протоку. И уразливость валюты, по мере того, как импортные выдатки растут, будет узмацняться тиск и на рупию, что потенциально может запустить спираль. Послабление валюты ведет до росту импортных цен. До речи, у Бразилии подобная проблема с угноениями. Про это писал Reuters каля месяца тому. Такий план, який я описал, не обовязково спрацуя, бо тут дейничая вельми богато чинников. Пачуемся.
0: Гляньма ширей.
2: Радио. Рация.

0: станция.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Бялецкому у Вашингтоне уручаны медаль фонду НЕТ за служение демократии. Без подтримки беларусов на Подляшши не будет вольной Беларуси. Паре рыхтуе специальный доклад. Журналист и литератор Сергей Антонов про крыш Евфросинии Полоцкой.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Медалем Национального фонду у подтримку демократии за шматгодовую працу деля свободы, правов человека и демократии в Беларуси узнагороджены у Вашингтоне старшиня правооборончого центра «Весна», лауреат Нобелевской премии миру, былы политвязень Олесь Беляцкий. У своем выступе он подкрестил, что перспектива вертания миру, свободы и справедливости в наш регион залежит от моцы украинского духу, от единства вольного свету и от дальнейшего лёсу Беларуси. Организаторы у свою чергу отзначили, что лауреаты этого года нагадывают про то, что им кнение до свободы, якое натхнило с основания Америки, до этого часу рухая людьми по всем свете и застается одной из самых могутных сил, якія формируют нашу будучыню. Нагадаем, 2 года тому НЕТ отзначил этим медалем демократичного лидера Светлану Тихановскую. Сярод попередних отрымальника у між іншим польский политик и один из лидеров солидарности Лех Валенса, ти чешский президент Вацлав Гавель. 11 вересня у Подляжским воеводским бюро у Белостоку отбылася прессовая конференция, присвященная визиту представников Парламентской ассамблеи Рады Европы. На ней обмерковали подрыхтовку специального доклада об уплыве культуры на процессы демократизации Беларуси и роли белорусской меньшинства. Подляжский воевода Яцек Бжазовский подкрестил важность этой инициативы и отзначил, что белорусы являются неотъемной часткой региона, якая istotna uzbahaczaje Podlasze.
4: To bardzo ważna i interesująca i myślę potrzebna wizyta, ale ważniejsze jest w tym wszystkim to, co po tej wizycie pozostanie, czyli raport, który na potrzeby Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy jest tworzony. Białorusini oczywiście są jednym z najważniejszych elementów. Bardzo ważną rolę odgrywają oczywiście wszystkie organizacje białoruskie, które integrują to środowisko. Kultura białoruska, kultura Podlasia nie tylko trwa, tylko się rozwija.
3: U swoją czargu wicestarszynia Komisji Pary po kulturze и докладчица по Беларуси Агнешка Помаска заявила, что будучи документ допоможа уладам воеводства и всей Польши лепш зразуметь потреби беларусов.
5: Что сидеет на Беларуси, это са речи смутные, очень часто страшные и przerażające, а с другой, очень хорошо видеть, что есть место, где люди, уцекающие перед режимом, могут найти не только свое схронение, но и пространство до деятельности władzy, miasta, regionu, представителей в парламенте. Dbają o białoruską kulturę, białoruską tożsamość, że to kiedyś przyniesie efekt, że będziemy mogli mówić o wolnej Białorusi i że Polska też będzie miała w tym swój wkład.
3: Agnieszka Pomaska tak samo dodała, że swobodna i demokratyczna Białoruś jest prawdziwą gwarancją bezpieki dla samej Polski. Powód dla słów dokładczycy, końcowa praca nad dokumentem będzie zawieszona u krasowiku 2027 roku. Крыш Евфросинии Полоцкой – история, якая дагэтуль хавая шмат таямніц. Журналіст і літаратар Сергей Антонов написал про яго книгу и теперь шукая сродки на выданне. Про книгу расповедая автор.
6: Это книжка про загадку исчезновения нашей общей белорусской святыни, креста Евфросинии Полоцкой из Могилева, бред эвакуационной неразберихи в 1941 году. Есть какие-то 5 версий, там среди них, что даже в частной коллекции Моргана, но все-таки вот уже сейчас я слышу о том, что в России, просто в России, потому что уже обнаружились всякие ценности, в данном случае книги, которые были вывезены вместе с крестом, и скорее всего он просто в России.
3: Книги Сергея Антонова, ведомые российскомоўнаму читачу, связанные перадусім с фантастикой, але новая праца аўтарам зусім у іншым жанры. Гэта містычны дэтэктыў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня у вечера на нашем белорусско-польском помежье панует первоважно облачное надворье без истотных опадков в регионе. Зараз температура поветра от плюс 14 до плюс 16 градусов, ветер полуночный, умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура ночи чекается от 10 до 12 градусов тепла, чекается в облачное надворье, махчимы невеликие опадки на Берастейщине. Температура поветра завтра днем складет 17 до 19 градусов со знаком плюс. Синоптики прогнозуют в облачное с прояснениями надворье без опадков. Атмосферный тиск истотно не изменится.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 11 вересня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції у гэтый поздній час видатного настрою. Усім жадаю белорусская радіо «Рація». Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное приветствие всем, кто зараз за стерном до сей поры находится, працуя альбо добирается до пункту призначения легкого да приемного шляху, поважанные, будьте, калі ласка, уважливыми да осторожными на дорогах. Депешмот уже з'явился на вольных хвалях нашего радио со своим знакомитым Barrel of a Gun. Далее нас чекают Happy Set, Акута, Pink Floyd, Сваден Дніча, Скрама да іншие выканавцы. Корисної і цікавої інформації так само буде шмат у гэты час. Літерально праз 4 хвіліни вже почуємо з вами Яна Мордання у передачі з архіва Ніви. Він уже полістав тидньовик адмислово для нас з вами. А крышечку пазніше, 22:30 поводле білоруського часу, почуємо передачу Урсули Шубзди «Затягнутая дрыгой». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: радиорация охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Лукашенко рассказал, чего чекает от приезда Ковла. Координационная рада и депутаты Верховной Рады Украины обмерковали системное сотрудничество. Традиции белорусского лирництва. Музыка и доследчик Сержук Довгушев збирает гроши на выдание книги. Про это и до иншей новины про 5 хвилин расскажет Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

11 вересня 1953-го нарадзіўся Томмі Шоу, один з найпопулярнейших американских гітарыстаў, які граў з командами Damn Yankees і Шоу Блэйдс, выпустил некалькі сольных альбомов, але найбольш прославіўся дзякуючы удзелу у гурте Styx. Пік популярности гэтага коллективу припадае на 70-е і 80-е годы. До того ж, Styx, перший гурт, 4 альбомы якога запар были признаны мультиплатиновыми. Слухаем одну з самых вядомых песень гурта «Boat on the River», якую написал Томмі Шоу, ды выканаў вядучую вакальную партыю.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берастеды Белая Подляска, а так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 11 вересня 1964-го народился Виктор Вутен, американский бас-гитарист-виртуоз, який володе экстраординарной техникой игры на бас-гитары. Выпуская сольные альбомы, а так само удельничал и удельничая у некоторых проектах, у приватности у джазовым коллективе Bella Fleck and the Flecktones. У 2011 году был признан одним из лепших бас-гитаристов усіх часов по водле опытания, проведенного часописом Rolling Stone. До того же займая первое место у рейтингу басистов-новаторов 90-х.

0: Я не казал про весну, пробачаюсь, чуєш? Ты со мною весною ночуєш. Не боишься, что я не засну? Не боишься, что я не засну? Не боишься, что я не засну? Не боишься, что я не засну?
1: Усмехаешься в сне, глядишься в аду. Не боишься, что в ночь чака на сойду. И не страшно до ранья. И чакать, и бояться вертания. И не страшно до ранья. И чакать.